цири ажу кадаци рушини, олер ку цыпе оляка не рушини каса стряка. Май кости кетруп суп цири ажу кадаци рушини, олер ку цыпе оляка не рушини каса стряка. Олер ку цамеди ери да путери ламу ери, шиту патей капата ум пагару стягалюва. Олер ку цамеди ери да путери ламу ери, шиту патей капата ум пагару стягалюва. Шайся вез атмыш костика!